0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствуют в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В штате Вашингтон, в городе Белвью, полиция провела рейд в рамках расследования дела о торговле людьми. И жители района вдохнули с облегчением после нескольких недель, когда улицы буквально были забиты людьми, гремела музыка, а полицию приходилось постоянно вызывать к огромному особняку в Белвью, который нарушал покой их тихого квартала. Федеральный суд в Соединенных Штатах признал незаконным сбор в 100 тысяч долларов для рабочих виз, введенный Дональдом Трампом. Тем временем администрация Трампа пытается лишить гражданства 17 человек. Их обвиняют в сексуальном насилии, в мошенничествах и в других преступлениях. Трамп первым из американских президентов посетил финал НБА, причем его освистали болельщики. Трамп сказал Нетаньяху о потере поддержки Соединенных Штатов в случае войны с Ираном. Ну а тем временем Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет над Ормузским проливом, и Соединенные Штаты обязаны ответить на эту атаку. Конец цитаты. Мощное землетрясение на юге Филиппин унесло жизни уже 35 человек, более 200 пострадавших. В Армении партия Пашиняна набрала почти 50% голосов на выборах. У нее будет большинство в парламенте. Как мы ранее сообщали, в воздушном пространстве Латвии впервые был сбит дрон. Сегодня подробности. В российском реестре воинского учета стали появляться фактические, то есть не по прописке, адреса призывников. От армии никуда не денешься и не уклонишься. Дональд Трамп хочет привлечь патриарха Иерусалима к переговорам между Россией и Украиной. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В Филадельфии по-прежнему 83-84 градуса по Фаренгейту. Возможно, что уже даже в среду, во второй половине дня, могут быть небольшие дожди. А в четверг и пятницу даже грозы при температуре уже за 90 градусов по Фаренгейту. За 90 градусов по Фаренгейту, по прогнозам, придется пережить погоду и в Портленде. Пока еще погода прохладная. Потом уже с четверга столбики будут потихонечку подниматься. Сначала где-то будет 80 градусов при солнечной погоде. И в субботу, воскресенье и в понедельник будут уже почти трехзначные цифры в Портленде в штате Орегон. В районе Большого Сиэтла тоже уже с четверга будет, но не около 80, а только пока за 70. И вполне возможно, что в воскресенье и в понедельник воздух прогреется почти под 90.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM по параметру Ири. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий и подкастов на Spotify и через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Дом в штате Вашингтон в округе Кинг, которое среди считали местом проведения бесконтрольных шумных вечеринок, оказался центром гораздо более серьезной преступной деятельности. Это выяснилось, когда полиция провела там настоящий рейд в рамках расследования дела о торговле людьми. И жители этого района вздохнули с облегчением. После нескольких недель, когда улицы буквально были забиты людьми, гремела шумная музыка, а полицию приходилось постоянно вызывать к огромному особняку в городе Белвью, нарушившему покой их тихого квартала. Они начали устраивать вечеринки буквально каждую субботу вечером. Люди толпами высыпали из машины, некоторые размахивали бутылками водки и шумно веселились прямо на улице по пути к дому. Конец. Цитата. Так пожаловалась одна из соседок, пожелавшая остаться анонимной из соображений ее же безопасности. По словам соседей этого района, все началось вскоре после того, как прошлой осенью в дом въехали новые жильцы. Сборища быстро стали настоящей проблемой. Одна из соседок

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Керную доску с надписью «План контента» и финансовую документацию. Полиция также изъяла с территории особняка несколько автомобилей класса «Люкс». В судебных документах утверждается, что женщин вербовали для создания контента для взрослых, для таких сайтов, как OnlyFans и ChatBait, обещая им ежемесячные выплаты в $1000. Однако сами женщины рассказывали детективам, что организаторы лишили их доступа к учетным записям, и они не могли получить заработные деньги вообще. Потерпевшие также заявили, что подозреваемые заставляли их проводить в сети не менее 8 часов в день, общаясь с фанатами в кавычках, и тратить еще несколько часов на запись видео. Когда женщины пытались возражать против таких вот требований, подозреваемые их, по их словам, угрожали им силой, избивали и могли травмировать. В ходе рейда в четверг полиция арестовала мужчину, причастного к этому громкому делу. Он находится сейчас под стражей с назначением залога в размере $5 миллионов. Его появление в зале суда ожидается уже вот на этой неделе. Сообщается, что он русскоговорящий, и его родители из Москвы, из России. Для соседей это расследование превратило дом, который они считали просто местом для вечеринок, в нечто очень и очень тревожное. Вопросы, которые мучили их и месяцами, наконец-то получили ответы, которых никто, собственно, не ожидал. Потому что в этом доме был не просто бордель, а там занимались торговлей людьми. Ведется следствие. На этой неделе станет известно больше.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Дональд Трамп, согласно решению судьи, не имел права устанавливать сборы в $100 000 для людей, подающих заявки на получение рабочей визы для квалифицированных сотрудников H-1B. И Белый дом планирует подавать апелляцию на это решение. Ранее другой суд признал сбор законным. И таким образом окружной судья Лео Сорокин в понедельник 8 июня вынес решение по иску о законности сборов $100 000 для рабочих виз H-1B. Иск подали генеральный прокурор 20 демократических штатов. Администрация президента настаивает, что президент имел полномочия ввести дополнительный сбор, так как федеральное иммиграционное законодательство позволяет ему ограничивать въезд в страну иностранцев, если он считает это пагубным для интересов Соединенных Штатов. Однако, по мнению судьи, новый сбор – это, по сути, налог, а у президента нет полномочия устанавливать новые налоги без одобрения Конгресса. В своей аргументации Сорокин процитировал решение Верховного суда Соединенных Штатов, которое в феврале этого года признало незаконными часть введенных Дональдом Трампом тарифов. Тогда президент использовал закон, предназначенный для случаев чрезвычайного положения в стране. И вот по той же самой логике, пишет судья, Трамп не имел полномочий вводить налог в рамках иммиграционного законодательства. В Белом доме, однако, не согласен с этим решением. Представительница администрации президента Тейлор Роджерс отметила, что у Трампа есть право ограничить въезд иностранцев в страну, что он, собственно, и сделал, введя вот этот сбор. В рамках программы H-1B в год Соединенные Штаты выдают 65 тысяч виз и еще 20 тысяч виз для сотрудников с высшим уровнем образования. Работодатели до прокламации Трампа обычно платили от 2 до 5 тысяч долларов за подачу этого заявления. Платить $100 000 должны только те соискатели, которые подаются на визу H-1B за пределами Соединенных Штатов. Сбор не распространяется на тех, кто меняет статус на рабочий, например, с учебного непосредственно внутри страны. Чаще всего виза H-1B получает профессионалов в сфере IT, но среди обладателей этого статуса есть также и работники медицины и образования. Сегодняшняя победа защищает программу H-1B как инструмент для решения острой нехватки рабочей силы в таких индустриях, как образование, здравоохранение и медицинские исследования. Конец цитаты. Отметила генпрокурор штата Массачусетс Андре Кэмпбелл. По данным от 15 февраля сего года, служба гражданства и иммиграции получила сбор 85 раз, сообщает агентство Reuters. Указ о сборе вступил в силу 21 сентября прошлого года. Иск, который рассматривал Лео Сорокин, это не единственная попытка оспорить сбор в суде. В декабре

0: Судья в Вашингтоне вынес решение по иску Торговой палаты Соединенных Штатов и признал сбор законным. Это решение оспаривается.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Тем временем администрация Дональда Трампа намерена лишить гражданства 17 натурализованных американцев. Это решение последовало примерно через месяц после того, как власти объявили о планах принять аналогичные меры в отношении еще 12 человек, получивших американское гражданство. Департамент юстиции опубликовал список этих людей и 8 июня сообщил, что эти 17 человек обвиняются в серьезных правонарушения, включая сексуальное насилие над несовершеннолетними, мошенничество с использованием электронных средств и банковские махинации, а также незаконно оптовой торговли наркотиками без лицензии. В эту группу входят выходцы из Кубы, Гаити, Колумбии, Мексики и Ямайки, а также других стран. В официальном сообщении департамента подчеркивается, что в соответствии с законом об иммиграции и гражданстве, гражданство натурализованного американца может быть аннулировано, а сертификат о натурализации отменен, если выяснится, что гражданство было получено незаконно, либо через сокрытие существенных фактов или сознательное введение в заблуждение. Когда иностранцы с криминальным прошлым злоупотребляют процедурой натурализации и нарушают закон, это влечет последствия. Получение американского гражданства – это привилегия, и под твердым руководством президента Дональда Трампа Департамент юстиции придерживается политики нулевой терпимости к злоупотреблениям этим процессом. Конец цитаты заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланч. Из внутренней записки Департамента юстиции, опубликованной в прошлом году, следует, что ведомство планирует уделять приоритетное внимание возбуждению дел о денатурализации в отношении определенных категорий лиц. В частности, речь идет о тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности, а также о тех, кто совершил тяжкие преступления и не сообщил об этом при прохождении процедуры натурализации. В январе Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность лишения гражданства некоторых натурализованных американцев. Это вызвало беспокойность у правозащитных организаций и экспертов в области иммиграционного права. Уже в прошлом месяце Департамент юстиции сообщил о подаче исков о денатурализации против 12 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях, включая оказание материальной поддержки террористической организации, совершение военных преступлений и сексуальное насилие над несовершеннолетними. Исторически подобные случаи были редкостью. Эксперты отмечают, что закон устанавливает высокий порог для лишения гражданства натурализованных лиц. В данном службе гражданства и миграции Соединенных Штатов основанием для такого решения может стать умышленное искажение информации или сокрытие существенных фактов при подаче заявления на гражданство и в ходе последующего рассмотрения. Департамент юстиции утверждает, что все 17 человек, в отношении которых поданы новые иски, предоставили ложные или вводящие в заблуждение сведения, в частности, в процессе натурализации. Практика денатурализации активно применялась и в первый срок Дональда Трампа. По данным National Immigration Forum, ежегодно тогда подавало в среднем 42 таких дела, заметно больше, чем в предыдущий год с 1990 по 2017 годы, когда средний показатель таких дел стал 11 дел в год. У нас есть список тех, кого собираются лишить гражданства. Они из Кубы, Гаити, Колумбии, Мексики, бывшей Югославии, Ямайки, Индии, Доминиканской Республики, Сомали, Китая, Конго, Колумбии, Тринидада и Тобаго и Филиппин.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Нашего президента освистали на матче финальной серии НБА между Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Сперс, которая проходила 8 июня в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Трамп стал первым действующим президентом Соединенных Штатов в истории нашей страны, который посетил матч финала НБА. Он смотрел эту игру из ложа владельца Никс Джеймса Долана вместе со своей внучкой Кай и личным советником Борисом Эпштейном. Трамп это давний болельщик Нью-Йорк Никс. Он появлялся на их матчах еще в 90-х годах. Из-за визита Трампа на стадионе были усилены меры безопасности, а власти Нью-Йорка отменили традиционные просмотры на больших экранах на улице около стадиона. Президента освистали во время традиционного предматчевого исполнения национального гимна. Зрители засвистели, когда президента на несколько секунд показали на экранах на арене. В это время Трамп улыбался и отдавал воинское приветствие. Когда камеры переключились на игроков Никс, свист резко сменился громкими овациями. Сам Трамп отнесся к негативному приему весьма спокойно. Думаю, в основном это были приветственные возгласы. Конец цитаты, так сказал он журналистам после игры.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Дональд Трамп заявил, что он предупредил премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху о возможных последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. Об этом наш президент рассказал в интервью израильскому телеканалу N12. «Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана». Конец цитаты, сказал Дональд Трамп. По словам нашего президента, во время телефонного разговора 7 июня он просил Нетаньяху не отвечать на ракетные удары Ирана. Позже, как утверждает Трамп, израильская сторона уведомила Вашингтон о готовящейся операции уже на позднем этапе. «Израильтяне предоставили нам обновленную информацию на очень позднем этапе. Они уже направлялись в Иран, и мне удалось уменьшить масштаб атаки». Конец цитата, так сказал американский президент. Трамп также заявил, что утром 8 июня представители Ирана через посредников пообещали прекратить атаки на Израиль и попросили Вашингтона повлиять на израильское руководство. «Я позвонил Биби и заставил его прекратить». Конец цитаты, так заявил американский президент. А судя по всему, теперь и Соединенные Штаты, возможно, атакуют Иран. Куда там уже Израиль? Дело в том, что Дональд Трамп заявил вот буквально несколько минут назад, что Соединенные Штаты должны ответить Ирану за американский вертолет, сбитый над Ормузским проливом. Вот что он написал в своей соцсети Truth Social. Я читаю: «Мне только что сообщили наши великолепные военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов «Апачи», который патрулировал район Ормузского пролива. На борту находились два пилота, оба живы и не пострадали. Тем не менее, Соединенные Штаты обязаны ответить на эту атаку». Конец цитаты. Каким будет ответ, президент не уточнил. Американские ударные вертолеты AH-64 «Апачи» потерпел крушение побережья Омана в районе Ормузского пролива. В этом сообщила сегодня The New York Times. Центральное командование вооруженных сил подтвердило, что оба члена экипажа были спасены. На тот момент, однако, было неясно, в результате чего вообще упал вертолет и причастны ли к этому иранские силы. И, судя по всему, вот по последним данным, да, вот они конкретно сбили американский вертолет, так что, увы, Соединенные Штаты должны на это ответить так же, как это сделал в свое время на прошедших выходных Израиль.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: По меньшей мере 35 человек стали жертвами мощного землетрясения на юге Филиппин. Еще 134 человека получили травмы, сообщают официальные власти страны. Но, по данным агентства Associated Press, пострадали более 200 человек. Магнитуда этого землетрясения составила 7,8 балла в городе Хенераль-Сантос, расположенный неподалеку от эпицентра землетрясения. Разрушены более двух десятков домов, и значительная часть из них – это коммерческая недвижимость. Около 10 тысяч семей из провинции Сарангани и Султан-Кударат были эвакуированы. Землетрясение у южной оконечности Филиппин прошло 8 июня около 7:30 утра по местному времени. По данным Европейского среднеземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 45 километров у побережья Хенераль-Сантос, расположенном на острове Минданао. Толчки ощущались на значительном расстоянии от эпицентра. Их почувствовали жители севера Индонезии, в том числе города Манада, а также жители прибрежных районов юга Филиппин. Также вчера произошло землетрясение магнитуды в 6,2 балла в районе Кубы. Причем это землетрясение, его толчки ощущались даже в нашей солнечной Флориде.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Армения. Правящая в Армении партия «Гражданские договоры» премьера Никола Пашиняна набирает почти 50% голосов на парламентских выборах. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия после подсчета данных со всех 2005 участков бюллетеней. Альянс «Сильная Армения» российского миллиардера Самвела Карапетяна получает 23,29% голосов. Блок «Армения», который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян, находится на третьем месте с 9,94%. По уточненным данным ЦИК, партия «Процветающая Армения» набрала 3,9% голосов и не прошла в парламент. Изначально сообщалось, что она получила ровно 4% голосов. Таким образом, в новом парламенте Армении будут представлены три политические силы. Это «Гражданский договор», «Сильная Армения» и «Армения». Это голосование проходило на фоне обострения отношений между Москвой и Ереваном. Россия обвиняет Пашиняна в прозападном курсе. В ночь после выборов Пашинян заявил, что Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом, но останется и в Евразийском экономическом союзе. И мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и с другими странами Евразийского экономического союза, заявил Пашинян.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Как мы ранее сообщали, истребители ВВС Франции, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сбили иностранный беспилотный летательный аппарат, который взлетел в Латвию в результате применения России средств радиоэлектронной борьбы. И беспилотник, который вчера взлетел на территорию Латвии, был сбит в Берсгальской волости Резенкненского края, сообщил в понедельник на пресс-конференции замначальника Объединенного штаба по вопросам снабжения бригадный генерал Каспарс Здановскис. Дрон, который в понедельник вошел в воздушное пространство Латвии, был сбит недалеко от Роговки в Резенкненском крае, так подтвердил агентство «Лето» председатель Краевой думы Гунтерс Скудра, это от «Нового единства». Мэр направился к месту происшествия, но, согласно информации, в результате взрыва ни люди, ни имущество не пострадали. Для поиска обломков беспилотника были привлечены бойцы Зимисардзе. Позже министр обороны Рейвис Мелнис на пресс-конференции заявил, что решение сбить беспилотник было принято после того, как удалось убедиться, что это действие не поставит под угрозу людей и не несет угрозу гражданской инфраструктуре. Пострадавших, по информации Минобороны Латвии, нет. Мельниц также сообщил, что происхождение дрона, а также тип беспилотника, еще предстоит установить. Ранее сообщалось, что это был украинский беспилотник. Решение сбить дрон при этом принимало командование НАТО, так подтвердил министр обороны Латвии. Это первый случай, когда был сбит дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии из-за пределов страны. Ранее такие случаи фиксировались, однако до уничтожения беспилотников дело не доходило.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Президент Дональд Трамп поддержал идею привлечения греческого православного патриарха Иерусалима Феофила III к посредническим усилиям между Россией и Украиной. Об этом сообщает израильское издание YNET со ссылкой на свои источники, знакомые с содержанием встречи Трампа и патриарха в Белом доме. По данным YNET, встреча состоялась 4 июня в Белом доме и продолжалась около 40 минут. В ходе беседы обсуждалась возможность создания дополнительного канала связи между Москвой и Киевом. Источники утверждают, что Трамп согласился с предложением рассмотреть Феофила III в качестве посредника переговоров. По информации YNET, в конце июня патриарх может встретиться с Владимиром Путином. Собеседники издания отмечают, что его главным преимуществом является статус неполитической фигуры, пользующейся религиозным и моральным доверием и авторитетом. Конец цитаты. В Патриархате Иерусалима заявляют, что Феофила III следует воспринимать прежде всего как миротворца, а не как политического деятеля. Официального подтверждения возможной посреднической роли патриарха страны Соединенных Штатов Америки, России или Украины пока не поступало.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну, а теперь давайте послушаем Трампа на его пресс-конференции, что он нам интересненького расскажет.
2: Сегодня важный день, потому что вот из-за этого, как вы знаете, с 1922 года по настоящее время это действительно никогда не работало. Он протекал, был в плохом состоянии и выглядел ужасно, а должен был работать и быть красивым. Он был открыт в 1922 году и всегда протекал. Была такая проблема. Он называется «Большой зеркальный пруд» и находится между Вашингтонским монументом и мемориалом Линкольна. И прямо между ними. И он имеет длину почти 2500 футов. Я могу вам показать, что это было бы как самое высокое здание в мире, положенное на бок, и здание не достигло бы его высоты. И сегодня мы его завершаем. Бассейн будет готов в 4 часа. И вода начнет поступать, и протечек не будет, потому что все сделано там великолепно, прям так, как и надо. И это будет прекрасно. Он будет синего цвета, как американский флаг. Такой цвет есть. Это цвет, который мы выбрали, я думаю, что это будет что-то потрясающее. Это никогда не работало. Отличная концепция, когда никогда не работало, потому что всегда протекало. Изначально они использовали камень, а камень протекает, потому что в нем много щелей. А у нас там очень специальный материал теперь, который мы использовали, и мы делаем это за крошечную долю стоимости. Вы помните, президент Обама пытался это сделать и потерпел полное фиаско. Они потратили более 100 миллионов долларов на реконструкцию, и он, и Байден. Они потратили гораздо больше 100 миллионов долларов, но это никогда не работало. И там было грязно и отвратительно. Мы вывезли из этого бассейна 12 грузовиков мусора. Он просто гнил там внутри и выглядел ужасно. Это было ужасно для страны. У нас много памятников и фонтанов по всему Вашингтону. И мы закончили почти с ними со всеми. Теперь мы их реконструировали. Все фонтаны теперь работают. 28 фонтанов. И на данный момент, буквально в этот момент, с парой из них там еще мы занимаемся, да, работаем. И мы по-настоящему увлеклись этим. Некоторые из самых красивых фонтанов в мире, но большинство из них не работали 30-40 лет, как вы знаете, вы видели тот, что перед вокзалом, да? Вокзал Union Station был в ужасном состоянии, теперь он прекрасен. Он был исписан граффити, но это будет самое важное, потому что, опять же, не могли бы вы показать мне фотографию, на которой видно, как он по размеру сравним с самыми большими зданиями в мире? У вас есть же это сравнение, фотография? Это потрясающе. Мы очень гордимся этим, мы гордимся многими вещами, которые мы делаем, но этот нечто особенное. Вашингтон сейчас, как вы знаете, очень безопасный город, он считается очень безопасным. 14 месяцев назад это был очень небезопасный город, теперь это очень-очень стабильный и безопасный город. Мы очень гордимся этим, он также стал красивым городом. Лагеря, бездомные, вот эти бомжи не сидят больше посреди парков. Уровень красоты города просто невероятен. Мы привели в порядок многие районы. Мы действительно делаем большую работу в парке Лафайет, который фактически является входом в Белый дом. И это будет завершено в ближайшее время. И это будет невероятно, как и задумывалось изначально. Большую часть мы делаем так, как и задумывалось изначально. И если вы перейдете улицу в Лафайет парк, вы увидите нечто невероятное. Мы откроем его до 4 июля еще. Мы хотели и зеркальный пруд открыть до 4 июля, зеркальный бассейн, как его называют некоторые. Для нас было очень важно, чтобы он прослужил долго, чтобы его не закрывали каждый день на реконструкцию. Понимаете, вот что... И мы только что это сделали. Вы видите это впервые, но вот с чем можно... Смотрите, вот с чем можно сравнить его размеры. Это сравнивается с одними из самых высоких зданий в мире, включая... Ну, посмотрите, это самые высокие здания просто рядом с ним, да? И Empire State Building, Всемирный торговый центр, Sears, башня Sears Tower в Чикаго. Так что если положить его на эту сторону, да, понадобится 2 или 3 таких здания, чтобы его заполнить. Его ширина составляет почти 200 футов. На самом деле больше, если все считать, да, весь этот комплекс. длина до конца составляет около 2500 футов. И это будет прекрасно. Это была отличная концепция, которая никогда не работала, потому что они не могли удержать воду внутри. Теперь они удерживают воду за небольшую часть стоимости. Мы проделали фантастическую работу. Министерство внутренних дел было потрясающим в этом. Даг Бергам действительно потрясающий человек. У вас есть чем гордиться. Это прослужит от 50 до 100 лет, может быть, прежде вам придется что-то с ним опять его реконструировать, да? Это очень прочный материал, который мы использовали. И мы выбрали цвет под названием «Синий цвет американского флага». У нас был выбор цветов, а раньше был только серый, цвет бетона и камня. Так что теперь это будет действительно особое место. И я подумал, что вам хотелось бы это увидеть. И работы у бассейна, у этого пруда завершены. Мы также сделали гораздо больше, чем предполагали. Мы сделали все тротуары вокруг бассейна, по которым люди ходят или стоят на них. Именно там Мартин Лютер Кинг произнес свою великую речь. 1 000 000 человек там было. У меня было столько же, кстати, людей там же. Но на самом деле у меня было немного теснее там, да? Было немного теснее. Говорят, у него был 1 000 000 человек, а у меня 25 тысяч, да? Но все же, если посмотреть на сравнительную фотографию, точно такое же место, то же самое. Такой же зеркальный пруд, только он теперь чистый. Тогда он был грязным, замусоренным. Но это потрясающе, потому что это был мой первый взгляд на политику вообще. Я выступил с речью, у меня было больше людей. Другими словами, вы поставили фотографии рядом, они у нас есть, да? Они сказали, что у меня было 25 тысяч, а у него был 1 000 000. Но людей, которые стояли плотно, было больше. Мои люди были более сплоченными, но это мелочи. Да, но это очень известное место, да? И к нему нужно относиться должным образом. Ко мне в офис пришел человек, очень солидный человек из другой страны, и говорит, Вашингтонский монумент и монумент Линкольну, вы знаете, посмотрите на Вашингтонский монумент, этот великолепный, прекрасный мемориал Линкольна, как вы говорите, да? Но прогулка между ними была отвратительной, там было полно мусора. Мы вывезли оттуда 11 или 12 мусорных контейнеров, грузовиков, полных мусора, которые они выгребали оттуда. Это было нелегко. Так это годами было при Байдене. И опять же, Байден и Обама, если сложить деньги, которые они потратили на реконструкцию, было 100-142 миллиона долларов. И они вообще ни к чему не пришли, ну как обычно. Так что я очень горжусь этой работой. Может быть, я не должен говорить об этом до открытия. Может быть... Ну, они сейчас на меня в суд подадут, да? Но я вообще знаю, как правильно строить вещи. Так что я надеюсь, вы пойдете, посмотрите на это своими глазами. Тротуары обрабатывают пескоструйной обработкой. Гранит снаружи — это гранит, и это очень-очень прочный камень. И его обрабатывают пескоструйной обработкой сейчас. Выглядит это действительно очень красиво. Это будет совершенно новое что-то. В этом есть много жизни, так что просто наслаждайтесь. Здесь присутствует Родни Скотт и Питер Наварро. Питер работает со мной уже давно, он знает о Китае больше, чем кто-либо на Земле, за исключением, я бы сказал, председателя Си, который знает чуть-чуть больше, чем Питер, да? Но кроме президента, председателя Си, Питер, вероятно, занимает второе место, это, безусловно, касается торговли. Но они здесь, чтобы поговорить о чем-то другом. Родни, не возражайте, пожалуйста. Да, сегодня мы говорим о введении указа по таможенным вопросам. Почему это важно? По сути, Америка прежде всего в сфере торговли, как мы уже делали на границе, да? Люди привыкли к нелегальной миграции и наркотикам, мы с этим разобрались. Речь идет буквально о том, чтобы взять те же принципы и применить их к торговле для защиты американской промышленности. Разные страны и разные люди обходят наши правила импорта, экспорта, пошлины, чтобы буквально подорвать американский бизнес. И мы собираемся положить этому конец. Очень легко. Мы собираемся увеличить объем данных, которыми мы располагаем, чтобы мы могли принимать осознанные решения о том, кто и что попадает в эту страну. И мы собираемся начать привлекать людей к ответственности. Таким образом, мы буквально будем использовать существующие правила в определенной степени, а затем выработаем некоторые рекомендации по дальнейшему законодательству. Но мы начинаем привлекать к ответственности тех, кто ввозит в нашу страну опасные вещи и продукты, точно так же, как мы поступаем на остальной части границы, да? Поэтому таможенная и пограничная служба получат много внимания в связи со стеной на границе и всем остальным. По сути, это будет аналогичным шагом в сфере торговли. Сэр, вы сотворили чудо, когда пришли к власти. Вы за считанные дни закрыли границу, через которую ранее хлынул поток миллионов нелегальных мигрантов. Безопасная Америка – это защищенная Америка. И то, что мы собираемся сделать здесь, указ, который вы сегодня подписываете, это указ, который... принесет вам от 20 до 30 миллиардов долларов в год, потому что мы будем жестко бороться с помощью этой детективной границы, да, которую CBP внедряет инновационным способом. Мы будем жестко бороться с фентанилом, мы будем бороться с некачественными товарами, контрафактной продукцией и всеми, кто уклоняется от уплаты пошлин. Так что это послание всему миру сегодня. Когда вы подпишете это, бежать будет некуда, прятаться будет негде. Так что вот что делает Дональд Трамп. Он защищает наши границы не только физически, но и в плане торговли. Новая таможенная граница будет потрясающей. Она будет просто фантастической. Спасибо, Питер. Знаете, через нашу границу проникали миллионы людей, это правда. И когда я пришел к власти, это произошло дважды, да? Но первый раз было гораздо проще, потому что ситуация была не такая плохая, как сейчас, да? Но в 2016 году у нас была плохая граница, действительно плохая. И довольно быстро мы сделали ее очень хорошей. Мы начали строить стены, я построил более 1000 миль стены. Без этого вы никуда не смогли бы вообще ничего сделать, как бы вы ни старались. Стена, слушайте, помните демократов? Дурократы я их называю, дурократы. Так они сказали нет. Стена — это две вещи. Все остальное устаревает, быстро устаревает. Две вещи — колеса и стены не устаревают, они уже давно существуют. Колесо и стена. Потом уже придумали другие вещи, но стена и колесо работают безупречно. Ваш компьютер устареет примерно через 2 дня после того, как вы его купите, но колесо и стены, они работают. И мы построили невероятную стену протяженностью более 1000 миль. Представьте себе, 1000 миль. И без этого мы не добились бы такого успеха. На самом деле сейчас мы строим дополнительные участки стены, потому что в некоторых местах нам нужна дополнительная стена. Но у нас были миллионы людей, 25 миллионов человек. Я думаю, их было больше, но, говорят, 25 миллионов прибыли в годы правления Байдена, во время бедствий, вызванных Байденом. Это была катастрофа. И мы остановили это. Мы сократили это число до нуля. Трудно поверить в ноль, но цифры появляются каждый день. Просто они показывают ноль, ноль, ноль. Люди больше не приезжают к нам, потому что знают, что они не пройдут через границу просто так. Так что у нас были караваны из 10, 15, 20, 25 тысяч человек, прибывающих из разных стран. И помните, я знаю этих людей, я знаю лидеров этих стран. Это умные люди, хитрые, они знают жизнь. И они отправляли сюда своих людей, которые были из их тюрем. Они сажали туда своих убийц и многих плохих людей. Они сажали туда тех, кто просто не работал, да, они сажали всех своих получателей социального обеспечения и отправляли их в нашу страну. И все это прекратилось теперь, этого нет. И многих из этих людей возвращаем обратно мы, многие из убийц. 11 888 человек были убийцами. Я говорю об этом постоянно, 50% из них убили более одного человека. 2, 3, 4, 7 человек один из них убил. И их ввезли в нашу страну, этих убийц. Это грех, который никогда не должен быть забыт. Так что сейчас это совсем другая страна у нас. Нас уважают все, абсолютно все в мире. Я только что из Китая вернулся, как вы знаете. Некоторые были там с нами, да? И президент Си был великолепен. Председатель Си сказал, вы уважаемая страна, вас уважают во всем мире. Он говорит, вы сделали это так быстро. Да, мы это так и сделали. Мы сделали это за очень короткий промежуток времени. Эта страна была посмешищем во всем мире. В течение 4 лет мы были посмешищем. А теперь мы самая популярная горячая страна в мире. Мы самая горячая страна в мире. Так что, чем вы занимаетесь, это очень важно. Я хотел бы, чтобы Уилл сказал пару слов об этом, пожалуйста. Да, сэр. Как сказали Родни и член Совета Навара, это указ о усилении таможенного контроля с использованием новых технологий и подходов. Идея заключается в том, чтобы обеспечить, что официальные импортеры и другие лица, перевозящие товары через нашу границу, точно сообщали бы о том, что они ввозят, чтобы контрабанда и незаконные товары не пересекали границу, и чтобы ввозимые товары точно учитывались для целей взимания пошлин, тарифов и выполнения всех других требований, которые мы предъявляем к официальным импортерам. Этот указ запустит серию смелых новых шагов, которые, как мы считаем в администрации, приведут к созданию самой строго охраняемой и контролируемой границы в истории Америки. В продолжение, очевидно, вашего успеха в закрытии южной границы и скором прекращении бедствия нелегальной миграции в страну. Да, Питер, как вы думаете, о каких суммах идет речь с точки зрения экономии для нашей страны? Я гарантирую вам, что в первый год это будет не менее 15 миллиардов долларов, в следующем году 25, а уклоняющиеся от уплаты пошлин наносят ущерб на сумму от 80 до 100 миллиардов долларов. Кроме этого, мы собираемся остановить поступление большого количества фентанила и будем жестко бороться с контрафактной продукцией. Это хорошо для Америки, это хорошо для людей, которые вас избрали, это хорошо для экономики. И мы сократили, кстати, поступление фентанила на 59%. Сократили настолько, что никогда даже никто не считал возможным. Мы собираемся сократить еще больше, мы это сделали. Мы сделали это за очень короткий промежуток времени, да? Это будет великолепно, сэр. У вас не было такого же источника дохода для нас, и CBP проделали великолепную работу, внедряя инновации в этой области, сэр. Это вы проделали фантастическую работу, спасибо. Ну что, это хорошо.
0: Напомню, что это только начало пресс-конференции. Мы еще к ней вернемся, а пока у нас есть еще много интересных новостей.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и, конечно, в центре внимания у нас вновь и компания Apple, которая представила очень интересную технологичную разработку. В штаб-квартире Apple в Купертино стартовала ежегодная всемирная конференция разработчиков World Wide Developers Conference, WWDC, и американский тех-гигант анонсировал Siri нового поколения, превратившуюся в полноценного чат-бота на базе IE, а также показал операционную систему iOS 27 для айфонов и рассказал о развитии платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence. Ну и вот нынешняя WWDC стала последней презентацией для Тима Кука в должности генерального директора компании Apple. Как известно, с сентября 65-летний топ-менеджер компании оставит свой пост и передаст полномочия Джону Тернусу. Ну и в нынешнем году компания Apple сосредоточилась на трех основных областях. На общем улучшении платформы, доверии и безопасности, а также на совершенствовании Apple Intelligence, которая сделала большой шаг вперед. Конец цитаты. Презентация началась с рассказа о совершенствовании нового фирменного дизайнерского направления Liquid Glass, которое теперь отличается улучшенной читаемостью. Кроме того, добавлен новый ползунок для регулировки прозрачного интерфейса. Ну и плюс, как всему, в Mac OS обновленная структурированная панель инструмента. И помимо улучшения дизайна, были пересмотрены такие фундаментальные аспекты, как использование процессора и управление памятью. И благодаря этому многие функции стали работать быстрее. Например, приложения для iOS будут запускаться на 30% быстрее. Улучшение производительности также коснулось и фотографии, скорость загрузки в галерею, которая выросла аж на 70%. iOS 27 поддерживается на iPhone 11 и всех моделях iPhone, поддерживающих iOS 26. Это означает, что iOS 27 станет доступна наибольшему количеству пользователей, чем любой другой ранний релиз iOS за всю историю существования этой компании. Apple Vision Pro позволяет превращать собственные панорамные снимки в пространственные сцены. Приложение карты получило значительное обновление, функцию Flyover, позволяющую взглянуть на местность с высоты птичьего полета. В интерфейс беспроводных наушников AirPods добавили собственный эквалайзер для более тонкой настройки звучания по желанию пользователя. В iOS 27 большое внимание уделили безопасности детей и выработке у них здоровых цифровых привычек. Это была цитата. И в частности, для них обновили специальные аккаунты, благодаря которым родители теперь смогут лучше контролировать своих чат и тот контент, который потребляет их ребенок. Но и значительные улучшения коснулись и платформы искусственного интеллекта Apple Intelligence. Представители компании напомнили о тесном сотрудничестве с компанией Google. При этом они подчеркнули, что наряду с Gemini применяются модели LLM Apple Foundation, собственной, кстати, разработки, обрабатывающие данные как на самих устройствах, так и на серверах. Это позволяет им понимать персональный контекст. Ну и виртуальный ассистент нового поколения получил название Siri AI. Теперь помощник научился вести диалог с пользователем в стиле популярных чат-ботов на базе ИИ, а также работать с интерфейсом Visual Intelligence. Ну, скажем, его можно попросить описать то, что изображено на фотографии. Плюс ко всему, он может отвечать на вопросы о достопримечательностях на снимках, предоставляя навигационные указания, а сама Siri теперь общается более естественным, нормальным голосом, где, например, появились даже паузы, чтобы тон разговора стал более эмоциональным, то есть чтобы Siri стал по-настоящему настоящим другом. Ну и один из возможных сценариев использования, например, навести камеру на счет в ресторане, чтобы затем определить, сколько каждый участник ужина должен заплатить. Потом можно, например, попросить этого помощника забронировать номер в отеле и, может быть, даже ответить на письма. Даже вплоть до этого. Но это пока все на старте. На старте ассистент Siri AI будет понимать лишь английский язык. Вот когда появится поддержка других языков, пока не сообщается. Так что будем общаться со всеми ними на английском языке. Ну и также были представлены модельки новые. Самая мощная модель Apple Intelligence. Поддержка передовых функций будет работать лишь на современных флагманских устройствах, на iPhone 17 Pro или iPhone Air, а также на планшетах iPad с процессором M4 и более поздними моделями, имеющими 12 гигабайтов или более памяти. Что касается Mac, то теперь будет необходим компьютер с чипом M3 и более поздними версиями, которые имеют 12 гигабайт и более оперативной памяти. Apple начнет развертывать iOS 27 с новым виртуальным ИИ-помощником осенью этого года. Ну и также, скорее всего, это будет после выпуска iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также первого раскладного гаджета, который на данный момент известен как iPhone Fold или iPhone Ультра. О них еще компания нам пообещает рассказать чуть позже. И таковы у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, Медуза, Delphi, радиостанция Свободная Европа, Радио Свобода, РБК. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом. В Филадельфии по-прежнему 83-84. Дожди возможны уже в среду во второй половине дня, а потом будет уже за 90 градусов по Фаренгейту с грозами к концу этой недели. В Портометро и районе Большого Сиэтла после прохладной погоды вновь выглядывает солнышко. В Портленде уже к концу недели будет сначала 80 градусов по Фаренгейту, а потом даже за 90 в районе Большого Сиэтла. Скорее всего, сначала будет чуть выше 70, а потом уже будет под 90 к понедельнику. Вот такой отдаленный прогноз синоптиков. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
5: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
6: Ваш начальник угрожает позвонить в иммиграционную службу, чтобы вы перестали отстаивать свои права на работе? Это незаконно в штате Вашингтон. Независимо от вашего иммиграционного статуса, у вас есть права. Хотите узнать больше или подать жалобу? Звоните в Washington L&I 1-866-219-7321 или зайдите на сайт lni.wa.gov/workersright. Сообщение Департамента труда штата Вашингтон для информирования и просвещение.
7: Ты слышишь?
8: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
8: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
8: Доброе радио для каждого.

Я назвал свою проповедь сегодня «Между срочным, важным и главным». Как вот балансировать, как разобраться, что есть что, и как упорядочить свой график. Это все достаточно общие такие фразы, которые я сейчас сказал, а на самом деле это очень непростое искусство разобраться между срочным, важным и главным. И усугубляется этот вопрос еще тем, что время – это единственный ресурс, который невозможно восполнить. Можно почистить свою кредитную историю, можно поправить здоровье, можно даже репутацию попробовать восстановить, и много других вещей можно наверстать, но не время. Ни один день нашей жизни, ни одну секунду, которая прошла, мы восстановить уже не можем. В вопросе разумного распределения времени существуют две распространенные ошибки. Первая ошибка – это отсутствие цели или неправильно обозначенная цель. Часто наблюдается такое, что человек обозначает как главную цель всего лишь промежуточную цель. Что я имею в виду? Ну, например, средства. Вот мы даже употребляем слово по отношению к деньгам – средства. Соломон сказал, за все отвечает серебро. Но это все равно средства, это все равно промежуточная цель, все равно это не может быть главной миссией жизни. Согласитесь. Вроде мы все понимаем, но когда ты начинаешь близко смотреть на это, ты понимаешь так. Человек растет, человек учится, человек получает профессию. Все это ради средств. Потом человек, допустим, начинает какое-то свое частное дело. Оно у него растет, у него успех. Он становится известным, этот человек. На него уже работают сотни, а то и тысячи людей. Он открывает другие корпорации. Он выходит на всю страну уже. Он уже сеть магазинов развил там. Потом ты у него спрашиваешь, так все уже, цель достигнута. Ради чего это все? Так в смысле, ради чего? Так вот ради денег. В смысле, то есть вот это и есть конечная цель? Вот это все, вот ради чего мы учимся, живем? Ну, в принципе, а ради чего существуют корпорации? И ты как бы упираешься в стену, ты упираешься в то, ну хорошо, а дальше что? Ну, а дальше выйдем на международный рынок. То есть дальше, дальше, дальше, больше клиентов, больше денег. И когда ты вспоминаешь притчу о богаче, которую приводил Христос, когда у него был такой успех, что уже не помещался в его кладовые. И вот он думает, что же делать дальше? А дальше я сломаю старые эти житницы кладовые и построю новые, большие, и помещу туда все мое добро. Вот мы и приплыли, как говорится. То есть получается, вот она миссия жизни, вот она главная задача жизни, больше, больше и больше, и больше. Но на самом деле это обман. В конце жизни человек страшно разочаруется, потому что он рискует пройти мимо чего-то очень важного, самого важного. Знаете, когда мы пытаемся разобраться между срочным и важным, это немножко проще. Но между важным и главным – это очень сложно. Одно я для себя понял, что важных вещей много. Важно с детьми проводить время, важно Библию читать, важно там сохранять свое сердце чистым. Вот важных вещей все равно много, а главная вещь одна. Еще одна интересная особенность. Главное, что-то главное для меня не обязательно будет главным для тебя, потому что это связано с призванием, с миссией, которую Бог определяет для человека. Я знаю, что это сложно воспринять сразу, потому что мы все равно под понятием «главное» в основном подразумеваем «важное». И нам кажется, что если оно правда важное, то эта ценность общая для всех. Это как бы общая наша ценность. Особенно, когда мы говорим об однородной группе людей. Но я хочу еще раз сказать, то, что является главным для меня, не обязательно будет главным для тебя. Поэтому разобраться, что является главным для меня и что является главным для тебя, можно только в молитве, только перед Богом и только лично. Вторая такая распространенная ошибка, которую допускают люди, это вера в то, что мы все успеем.
Особенно в век, в котором мы живем, когда ты листаешь Инстаграм или Фейсбук, ты видишь много-много успешных людей. Вот человек успешный, смотри, как они отдыхают. Как они могут себе позволить роскошно отдыхать. А вот человек успешный, смотри, какой у него особняк. А вот человек успешный, посмотри, какой внешний вид, как он ухаживает за своей внешностью. Наверное, много времени проводит в спортзале. Да. А вот успешная церковь, посмотри, какой у них дизайн, какой свет, посмотри, какие голоса на сцене. Да, это успешно. И когда ты все это листаешь, ты понимаешь, что ты не преуспел ни здесь, ни здесь, ни здесь. И у тебя закрадывается чувство разочарования. Ты понимаешь, что ты просто не вытягиваешь до того, что ты видишь. А все значительно проще. Верить в то, что ты можешь быть успешным во всем, во всех сферах жизни, это неправда. Так не бывает. И те люди, которые выставляют какие-то сферы своей жизни, как бы хвастают ними, они же не выставляют другие области жизни, где они не преуспели, за счет чего они преуспели здесь. Потому что тот же самый человек, который проводит 3 дня в неделю с личным тренером в спортзале, конечно, он в этом преуспеет, если так годами заниматься. Но то же самое время, как он сидит в спортзале, я читаю что-то. Потому я в чем-то преуспеваю, по крайней мере, должен преуспевать. Он преуспевает в другом. А я не могу похвастать так, как он хвастает своими внешними физическими данными. То есть вопрос сводится к следующему. Это неправда, чтобы успеть во всех сферах жизни и быть топ, быть на высоте. Это неправда. Так в реальной практической жизни не бывает. Поэтому если вы встречаете человека, который серьезно в чем-то успешен, в какой-то сфере своей жизни, это автоматически предполагает, что в его жизни есть те сферы, где он серьезно потерпел крах. Потому что он большую часть своей сознательной жизни и времени посвятил, допустим, науке там, или богословию, или спорту. Таким образом, так или иначе, все возвращается к вопросу разумного распределения времени и инвестиций в те сферы, которые не просто важны, а которые являются главными. Понимаете, главными. Если не выяснить на индивидуальном уровне, что для тебя является главным, то ты не сможешь вообще ориентироваться в жизни, потому что появляется очень много разных вещей, которые важные. И с детьми время провести важно, и там важно, и родственников уважить важно, и все важно. Но в итоге ты чувствуешь, что ты проходишь мимо чего-то главного. Это как навигационная система. Если ты не введешь конечный пункт назначения, final destination, она даже не активируется, она даже не запускается. Это обязательная функция, чтобы активировать твою навигационную систему. Ты должен ввести final destination. Если я не выясню для себя, а это возможно только в молитве, только перед Богом, который сам обозначил для меня главную миссию жизни, другого места я не знаю, где можно ответить на такой сложный вопрос. Если я сам для себя молитвенно не разберусь, что для меня является главным, вообще механизм не запускается. Я напоминаю, моя жизнь, мое расписание напоминает воду, вылитую на землю. Она всегда течет путем наименьшего сопротивления, ниже, ниже, ниже. Где легче, где удобнее, где интереснее, где вкуснее. Так мы живем. Только человек, у которого есть конечная цель, и он хочет ее достичь, будет сопротивляться, будет двигаться, будет бороться. Даже если он потеряется, что делает навигационная система? Она ресет делает, перезагрузку делает. Даже если ты не туда пошел, даже если ты запутался, даже если ты сорвался, накуролесил по жизни всего. Так делает Бог, так делает Святой Дух. Происходит перезагрузка, в тебе снова появляется ясность, потому что ты знаешь, что определено Богом для тебя. У тебя появляется сила, у тебя появляется ревность, у тебя появляется печаль, что ты потерял время, что ты потерялся в этом большом городе. Но ты все равно выйдешь на дорогу, если ты понимаешь,
что Бог для тебя определил. Поэтому наш разговор сегодня не пустой разговор. Не между прочим, это не зря потраченное время. Это не философия такая отдаленная от действительности. Просто этот разговор потребует серьезного, скрупулезного усилия каждому отдельно разобраться, что же все-таки является главным. Потому что в конце жизненной дороги, когда мы все узнаем, что Бог определил для каждого из нас, то для многих будет большим разочарованием, что мы делали много важных вещей, но прошли мимо главного. Согласитесь, это будет большое разочарование. Я где-то читал, кто-то написал в Facebook своей странице, я прям переписал себе его текст, прочитаю его. Я в свои 37 лет каждое утро пробегаю по 10 километров. Не то, что некоторые. Работаю по 14 часов в сутки. Веду 3 фирмы и одновременно пишу 2 книги. При этом у меня хватает времени на семью, на друзей и даже петь в хоре. Видите, все возможно, когда человек врет. И всех отпустило, да? Врет. Потому что так не бывает. Конечно, мы хотим. Конечно, мы пробуем. Конечно, люди нашего возраста, которые приехали в Соединенные Штаты, в своем большинстве это не лентяи. В своем большинстве люди серьезно хотят много успеть. Заняты, учатся. Просто видно, как люди тяжело работают. Респект. Уважение. Уважение к нашему поколению. Но мы же не учитываем, что у нас есть предел. Есть предел нашей даже стрессоустойчивости. Мы срываемся. Я не говорю уже о физическом здоровье. Я не говорю о людях, знаю лично, которые заболели и не вылечились, и даже умерли из-за того, что работали на 3 работах. Все надо, надо, надо, надо. А ты знаешь свой предел? Ты свой предел знаешь? Конечно, кто-то мне скажет, ну, Александр, ну, вы даже не представляете, мне нужно, это такой сезон, мне просто нужно прорваться. Ну, как я могу сейчас распределять? Сейчас вообще не об этом разговор. Я просто делаю все, что могу, по максимуму. Мне надо прорваться. Послушайте, вот все ваши успехи, я к таким людям говорю, вот все, что у вас получается, все, что вы успеваете и не успеваете, вы думаете, что вы преуспеваете больше других людей, ваших сверстников или людей вообще когда-либо живших в истории? Вы думаете, что при такой загрузке вы серьезно обогнали многих других людей? Вы думаете, вы лидер в своем успехе? Я вам скажу очень прямо. То, что для вас является потолком, для кого-то является всего лишь полом. И речь идет о людях, которые точно так же, как и вы, имеют 24 часа в сутках. Просто у них другое умонастроение. Просто у них другое отношение к расписанию. Просто они что-то делают по-другому. Не потому, что они шустрее вас. И не потому, что вы более ленивы. Но они просто по-другому выстраивают свое расписание. И я

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Booha.
1: Ну, просто исчез. И последним, кто его видел, это был его водитель, который вез его. И водитель рассказал следующее. Мы ехали в машине. Этому бизнесмену поступил звонок. Звонил его сын. Он кричал в трубку. Говорил: папа, ты меня подводишь. Я уже устал здесь, я торчу, я жду. Ты обещал перевести деньги на мой счет. Ты всегда такой, да пошел ты. Он бросил трубку. Через полминуты раздался второй звонок. Звонила жена. Ты хоть смотрел на часы? Ты хоть понимаешь, сколько времени? Ты же обещал, что мы сегодня пойдем на концерт. Мы же купили билеты, мы же договаривались. Ты понимаешь, что срывается наш поход в театр? Он пытался что-то объяснить, пытался сказать, что у него был тяжелый день, что случились непредвиденные вещи. Она бросила трубку. Через минуту раздался третий звонок. Звонил важный человек и говорил: ты все еще не закрыл проект, сроки все исчерпаны. Ты должен вернуть те финансы, которые занимал на определенное время. Я тебя уже предупреждал. Больше предупреждать не собираюсь. И он тоже положил трубку. И дальше произошло вот самое неожиданное. Этот бизнесмен обратился к водителю и сказал: останови машину. Тот остановил машину, он вышел на улицу и исчез. Несколько лет его не было. Никто не знал, куда пропал этот человек. Через несколько лет его жена была на рынке, покупала какие-то вещи, и там сидела группа бомжей. Она проходила возле них и увидела знакомые глаза. Она не поняла сразу, что бы это значило. Вернулась, пыталась разглядеть, думала, обозналась. Ближе, ближе, ближе оказался ее муж. Это ее бывший муж, самый крупный бизнесмен мегаполиса. И когда она стала с ним разговаривать, он сказал: я просто сломался. Есть предел. У всякого человека есть предел. И что потом? И кому ты нужен такой? И разве это правильно так относиться к себе? Поэтому есть какие-то закономерности, есть какие-то вещи, которые обязательно необходимо учитывать, как максимально эффективно расходовать временной ресурс, поскольку он не возвращается. Если вернуться к нашему вопросу, как научиться эффективно распоряжаться временем, давайте начнем со срочного, несколько минут о срочном. Срочное мне напоминает ребенка, который кричит во весь голос: ты все бросаешь, неважно, насколько ты занят, но ты просто бежишь, потому что надо спасать ситуацию. Вот так случается, когда возникают срочные вещи. Ты едешь на важную встречу, тебя ждут важные люди. Она была запланирована месяц назад. Она находится где-то в одном конце города, но тебе поступает срочный звонок. Ты дико извиняешься, тебе очень стыдно. Но ты разворачиваешь машину и едешь через весь город в другой конец, потому что там возникла срочная ситуация. Я хочу спросить, с какой частотой ты позволяешь срочному ломать твое расписание? Это от тебя зависит. Это 100% зависит от тебя, от твоего умонастроения. Срочное так или иначе будет возникать. У всех деловых людей это случается. Весь вопрос в другом. С какой частотой ты позволяешь срочным вещам ломать твое расписание? Раз в день? Раз в неделю? Раз в месяц? Говоря проще, если у тебя срочное случается каждый день или каждый второй день, что-то ты неправильно делаешь с тем, что важно. Что-то не так ты делаешь. Тебе нужно серьезно пересмотреть свой подход, иначе ты обрекаешь себя жить бесконечными реакциями, иначе уже не ты направляешь.

0: Управляешь ход событий, а тебя направляют обстоятельства, ты только реагируешь. Бог сказал Израилю, что ты будешь главою, а не хвостом. Я ни разу не видел животное, которое бегает задом наперед. Бог использует такой образ животного, потому что именно голова дает направление туловищу. И Бог сказал, ты будешь направлять, а не тебя. Ты будешь направлять события. Тем более мы говорим о сфере твоей деятельности, которой ты занимаешься. Поэтому почему кто-то должен все это перекроить, переиначить и направлять тебя? А ты живешь постоянными реакциями. Ты хвост. Это не то, что Бог предусмотрел. Это в корне что-то неправильно происходит с нашим планированием, с нашим расписанием. Поэтому со срочным такое дело. Срочное стоит делать только в том случае, если это угрожает важному. И это знаешь только ты один. В свою очередь, важным стоит считать только то, что соответствует главной миссии. Может быть, для него это и срочное. И он тебе звонит, и кричит, и требует, и объясняет. Но ты должен сам себе ответить, это для тебя важное? Иначе тобой будут бесконечно манипулировать. А вот между важным и главным разобраться значительно сложнее. Как я сказал, даже вот наша однородная аудитория, даже муж и жена могут по-разному видеть главное в своей жизни. Почему так? Мы же одну Библию читаем, мы же как бы общие ценности имеем. Почему так? Потому что это связано, как ни крути, но это связано с главной миссией. И главная миссия в жизни моей жены, и главная миссия в моей жизни – это не всегда одна миссия. Ты не можешь скопировать мое главное, потому что я тебе нравлюсь, и сделать это главным в твоей жизни. Но ты создан Богом, ты уникальный. Бог является автором твоим. Бог знает, что для тебя главное. Более того, у нас сезоны разные. Может быть, это главное в этом сезоне, но этот сезон пройдет. То есть есть определенные сезоны, и поэтому ты не можешь скопировать то, что для меня является главным. Ты не знаешь, какой сезон жизни я прохожу. Другими словами, в который раз повторяю главную формулу. Без Бога ты никогда не определишь, что является для тебя главным. Это невозможно сделать без Бога. Ты ни у кого это скопировать не сможешь. Это только решается перед лицом Божьим и только для тебя лично. Есть интересный текст, записанный в Евангелии Матфея, в 23 главе. Он нам поможет разобраться. Я коротко. «Горе вам, законоучители, фарисеи и лицемеры, потому что вы отдаете десятую часть урожая укропа». Все знают, что такое укроп, да? Вы отдаете десятую часть укропа, мяты и тмина Богу. Какие примерные люди. Какое почитание Божьего закона. Куст укропа, который человек срывает, чтобы добавить вкуса в блюдо свое. Он следит, наверное, палочки ставит где-то у себя, там отмечает, что он уже 9 раз срывал с этого куста, а вот эта 10-я щепотка, он ее отдельно в коробочку крышечкой накрывает, потому что Божий закон предписал 10-ю часть, даже укропа отдай Богу. Какие примерные люди. Какое почитание. А Христос дальше говорит, при этом вы оставили главное в законе, или важнейшее в русском синодальном переводе. Это справедливость, милость и верность. В сравнении с тем, что вы делаете, это нужно делать. Но этого оставлять никак нельзя. Но вы же этого даже не видите. Вы не разобрались, что второстепенное и что главное. Вы не разобрались. Что второстепенное и что главное. Как такое могло произойти? Мы читаем одну книгу, мы смотрим один и тот же Божий закон. Как это возможно? Почему вы так скрупулезно исполняете эти предписания, а главного в законе Божьем не видите? Знаете, сколько таких людей между нами? Очень много. Очень много, потому что вот это главное, оно открывается Богом. Даже во времена апостолов вот были люди, о которых Христос говорил, что они за истину убьют тебя буквально. Они будут убивать вас, думая, что служат Богу. Не думайте сейчас о таких людях плохо. Подумайте о них с их перспективы. Они это видят как служение Богу. Они ревнители истины. Они берут тяжкий крест на душу, убивая другого, который по-другому мыслит. Такие люди были. И о таких людях апостол Павел писал Тимофею. «Я настоятельно просил тебя остаться в Ефесе и потребовать от некоторых таких людей не расточать свое время на всевозможные рассказни, на бесконечные родословные, поскольку это лишь рождает споры и нисколько не способствует успеху Божьего дела». Но для этих людей это кажется очень важным. А Павел говорит, слушай, это не созидает церкви. Вы посмотрите, вы всех рассорили. Вы борцы за какую-то букву одну, вы готовы загрызть человека. И самое главное, что Христос говорит этим фарисеям, он говорит, смотрите, что вы делаете. Вы отцеживаете комара и здесь же съедаете верблюда. Это большая проблема во всех вопросах. Это речь не только о богословии, это речь вообще, что считать главным в жизни. Мне приходится просто пересекаться с большим количеством людей. И вот человек забуксовал, вот просто забуксовал, он сел по самые мосты, его колеса вращаются, но машина никуда не продвигается. Человек напрягает силы, он возвращается к тем же вопросам, сколько ты ему не объясняй. Вот он сел по самые мосты, он сдвинуться не может. Но это трагедия. Он тратит количество энергии, проходят годы, человек не может выбраться из этой ямы. Это трагедия. Поэтому разобраться, что все-таки главное, что главное, когда ты предстанешь перед Богом, вот ты выполнишь главное или нет? Я не знаю, с чем это связано, у меня такое несколько раз было приблизительно вот так. Господь, когда я приду перед Твое лицо, есть ли вероятность того, что я прошел мимо главного? Может, не полностью, частично, но не разобрался. Вот может такое случиться? Для меня это самая большая трагедия моей жизни. Даю отчет в своих словах. Для меня самая большая трагедия моей всей жизни, всех моих вложений, усилий, переживаний, молитв, для меня, для Александра, самая большая драма моей жизни будет, когда я узнаю, что главного я не сделал. Все было важно. И вдруг я узнаю, что главное предназначение, для чего я был создан, где Бог ждал меня все годы моей жизни, где было определено помазание на это дело. А я даже этого не знал. Для меня это самая большая драма. Потому это осознание меня возвращает в молитвенную комнату регулярно. Регулярно, Господи, что там у Тебя? Какие замыслы? Я ориентируюсь во времени. Я вообще Тебя слышу или нет? Я Тебя понимаю или нет? Господи, помоги мне, просвети мой разум, Слово Твое, светильник ноге моей, просвети меня, просвети меня. Потому что куча голосов, и это не просто голоса там отдельных людей, Это стихии. Павел называет это стихиями. Это движения, в том числе христианские. Движения, которые захватывают умы людей, так как торнадо захватывает и все сметает на своем пути. Это стихии, они духовные. И если ты не разбираешься, что главное, что твое, тебя эта стихия захватывает, тебя понесло. Поэтому эти вопросы очень важны. Как распоряжаться временем? Чему себя посвящать? От чего воздержаться? Что отрезать? Помните, когда Павел описывает свой шторм на корабле, когда они попали в огромную бурю? Никто не хочет свой груз выбрасывать. Это мои ценные вещи. Вещи первой необходимости, особенно в их случае. Но когда стоит вопрос, ты выживешь, то при чем здесь вещи? Здесь или-или. И потому там написано, мы своими руками повыбрасывали. Их никто этого не забирал. Они просто поняли, что корабль с такой нагрузкой не справится. Так и в моей жизни я буду выбрасывать все, что препятствует мне выполнять главную миссию жизни. Но, чтобы понять мою главную миссию, это только на коленях, только в смирении перед Богом. Иначе пройду мимо. И буду занят всю жизнь, и занят важными вещами. И последнее. Я верю, что есть отдельные проекты, которые Бог доверяет людям, и эти проекты невозможно сделать одному человеку. Поэтому Бог, прежде чем доверять такие проекты, прежде чем призывать человека взяться за такое великое дело, тоже определяет других людей, которые должны стать рядом с ним. Сам человек этого не сделает. Это ему не под силу. Это проекты больше даже, чем его продолжительность жизни. Должны прийти другие люди. Обязательно. Когда-то Джон Максвелл хорошо сказал, что настоящий лидер – это не тот, у которого золотые руки, он все может делать сам. Настоящий лидер – это человек, который может это делать посредством других людей. Поэтому Бог помазывает людей отдельных и других помазывает. Но разобраться в том, кто за что ответственен, кто возле кого должен стать и быть в помощь. Это очень непросто. Несколько текстов. Деяния апостолов, 6 глава. В те дни, когда число учеников возросло, это хорошо или плохо, когда дело растет, когда церковь растет, это очень хорошо. Но когда у тебя что-то растет в одной сфере, это сразу же предполагает, что оно потребует больше денег, больше времени и больше сил. А это, в свою очередь, предполагает, что тебе придется забирать это время, эти деньги отсюда. Это значит, что эта область у тебя будет страдать, а это будет процветать. Так это плохо или хорошо, когда растет у тебя дело? Это очень хорошо. Но оно растет за счет того, что здесь ущерб. И когда число учеников возросло, иудеи, чьим родным языком был греческий, стали жаловаться на иудеев, чьим родным языком был арамейский, потому что их вдовами пренебрегали при распределении пищи. Короче, там конфликт. Тогда 12 апостолов созвали всех и сказали, это неправильно, оставив Слово Божье, беспокоиться о пропитании людей. Так что выберите 7 человек, мы за них помолимся, мы их поставим, мы их благословим, и они будут этим заниматься. Мы им поручим эту службу, а себя посвятим молитве и наставлениям в Слове Божьем. И они так поступили, и Слово Божье распространялось, и число учеников в Иерусалиме весьма возросло. Представьте себе, что в зале уже сидят люди, которых Бог определил заниматься этим служением, раздачей пищи. Но если бы апостолы не сориентировались, Люди, которых Бог определил, никогда не войдут в служение. Дело начнет сыпаться. Или вообще придется его свернуть, потому что там уже конфликты такие. Апостолы не имеют времени заниматься тем, чем они должны заниматься, потому что в их случае главное действительно не пищу раздавать, а исследовать Писание, учить Писанием. Это их главное. И они сейчас переключатся на второстепенное, на менее важное, с перспективы их призвания. Поэтому они сделали очень-очень разумный шаг. Они благословили других людей и делегировали им полномочия. Вторая иллюстрация еще более яркая, когда Бог призывает Неемию. И Неемия берется за громадный проект отстроить Иерусалимскую стену, которая вся развалена, разрушена. Знаете, как вы себе представляете управление таким огромным проектом, если отдельные люди не возьмут ответственность каждый за свой участок? В третьей главе Неемии самое частое слово – это участок. Участок. И там стоят имена людей, которые вошли в историю. Кто эти люди? Да вряд ли кто из нас даже помнит эти имена. Все знают Неемию. Но Неемия не мог строить эту стену без людей. И эти люди не могли начать эту стройку без Неемии. Потому что Неемия действительно был помазан Богом, и люди смогли в нем разглядеть не просто человеческую ревность, этого добра хватает. Люди смогли в нем разглядеть от Бога помазание, что Бог стоит за ним. И когда люди это увидели, они стали рядом. Потому ни Неемия без них, ни они без Неемии такой проект не осилят. Это невозможно. Со стороны посмотришь, кажется, ну что тут Неемия? Ездит там что-то, распоряжение отдает. Стройка кипит. Каждый знает, что нужно делать на своем участке работы. Но если вы заберете Неемию, стройка остановится. Там какой-то Санавалат 5 раз присылал письма к Неемии: сойди, важный разговор, нужно поговорить. Да оторвись ты, наконец. Знаете, что ему Неемия сказал? Дело остановится, если я сойду. Неемия, ну ты слишком высокомерный. Не остановится. В конце концов, ты что, кирпичи эти носишь? Ты что, это занимаешь? Дело остановится. Потому что моя роль – руководить этим большим проектом. Но это возможно только потому, что люди взяли ответственность каждый за свой участок. И эти люди точно так же призваны Богом, как и Неемия. В тот же самый проект. Я пришел к заключению, что большинство людей, может 80%, может больше, не призваны Богом начинать что-то отдельное свое, какое-то дело, служение, церковь. Большинство верующих людей призваны Богом стать рядом с кем-то и взять ответственность за какое-то дело, за какой-то проект. Последняя иллюстрация перед молитвой, несколько минут. Моисей на Синае получает откровение скинии, и Бог дает ему задание построить эту скинию там, в долине, внизу. И представьте себе, что написано в 31 главе. Это просто удивительно. Сказал Господь Моисею: смотри, я назначаю именно Веселила. Ну, там Веселилов много. Какого именно? Я тебе скажу, это сын Урия. Это сын Оров. Это из колена Иудина, чтобы ты не перепутал. Такой человек только один у вас там. Я его назначаю. Я думаю, когда Моисей сошел с горы и сказал: найдите этого Веселила, кто он? И когда его позвали, и Моисей сказал: а тебе был разговор обо мне? Где? Там. В смысле? Да. Назвали твое имя. Сказали, что ты помазан. Я думаю, что это был большой шок для человека. И Бог сказал: я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением, всяким искусством, работать с золотом, серебром, медью, резать камни, резать дерево. Да, и еще. Я даю ему помощником Аголиава. Это сын такого-то, из колена Данова, чтобы ты тоже ничего не перепутал. Этот человек будет ему помогать. И в сердце всякого мудрого вложу мудрость, чтобы они сделали все, что я повелел тебе. Смотрите. Конкретные люди. Никакой подтасовки. Никакой конкурсной основы. Кто лучше? Принесите свое резюме. У нас 5 специалистов, надо выбрать одного, лучшего. Посмотрите с перспективы Бога. Конкретные люди призваны Богом сделать конкретную работу, в которой Бог будет им содействовать. Это их призвание. Это не просто их частная какая-то инициатива или сочувствие Моисею, или симпатия, или одолжение. Ладно, давайте сделаем это Моисею, он так плохо умеет это делать. Ладно, давай я сделаю тебе. Но это призвание. Это самое настоящее призвание. Это главное. В их жизни это главное. Они не просто вошли в историю Библии. Это и есть главное. Занимались ли эти люди другими вещами? Разумеется. У них были семьи. Они делали много важного. Но было что-то главное. Потому когда мы сейчас смотрим на нас, первое, время – это единственный ресурс, который никто не сможет восполнить. Второе, очень много разных искушений. Заманчивых предложений, которые на самом деле очень лестно звучат и обещают тебе большой успех. Разрешите мне 1,5 минуты, я приведу личный пример. Это правда было со мной. Когда у нас уже была небольшая студия, уже мы успели скупить кое-какое оборудование лет, может, 18 назад, может, 20. И приехал один человек с Нью-Йорка. Он был человек неверующий, но ему нужно было отснять много здесь разных интервью, и он искал место, студию, какое-то оборудование, чтобы отснять это для своего фильма. И кто-то, наверное, ему порекомендовал прийти к нам. Я помню, как мы сидели в офисе, и этот человек посмотрел, что у нас есть, и сказал: «Я вам смогу вот столько заплатить, но мне нужно это все у вас заарендовать на 6 месяцев». Когда он назвал сумму, на тот момент я таких сумм вообще не видел. Это были большие деньги. Как оно случается? Ты сразу видишь вот эти деньги, эти возможности, да? Ты видишь возможности, да? Что эти деньги могут тебе дать, что ты сможешь на них приобрести, сколько доброго сможешь сделать. Мы в то время подписывали контракты, вещания. У тебя сразу такая картина. Сколько ты можешь сделать? Ты даже благодарен Богу за такое чудо. Сколько раз такое случается? На ровном месте человек предлагает тебе это. И я сижу и молюсь внутри. Господь, что это? Ну что это? Не надо ему сейчас что-то ответить. Я надеюсь, вы мне верите. У меня внутренний голос, это даже не голос, это озарение. Это вот просто озарение, что тебе предлагают эту сумму, чтобы ты закрыл рот на 6 месяцев и не смог произвести ни одной передачи. Как кто-то монету перевернул. Я увидел совершенно другую сторону. Я подумал, никто не смог бы закрыть мне рот на 6 месяцев. Здесь приехал человек с Нью-Йорка, который нашел способ, как лишить меня возможности записывать передачи, записывать проповеди. 6 месяцев. Вау! Он нашел возможность закрыть мне рот. 6 месяцев моей жизни. Какая разница, какая сумма? Это 6 месяцев моей жизни, которая не повторяется. Я вам свидетельствую правду. Оно как пелена упало с глаз. Я его поблагодарил и ему отказал. Он больше не вернулся. Без молитвы, без содействия Духа Святого мы не выйдем из очень многих подобных перекрестков. Мы обязательно уловимся. Это очень тонкие, щепетильные вещи. Но жизнь проходит. И очень хотелось бы, чтобы она прошла с максимальной пользой.
1: Я хочу взять несколько минут и рассказать вам о пособии, которое называется «Самопознание во свете духовных законов». Оно, наверное, самое востребованное или, возможно, на втором месте после курса о молитве. Это курс, который включает в себя 12 уроков, 12 сфер нашей души или интеллекта, нашего духа. Это попытка найти себя, разобраться, кто я и как Бог смотрит на меня. Я знаю, я понимаю, что сегодня существует огромное количество литературы, всеразличных ресурсов, но все равно попытка понять себя и определить себя во свете Божьих законов – это очень важно. Да, этот курс требует максимальной откровенности, я бы даже сказал мужества, иметь дело с правдой, которая представлена в священных писаниях, и с той действительностью, в которой я живу. Как бы слоган или предисловие к этому курсу – это в гармонии с Богом, в согласии с душой и во вражде с миром. Каждый из нас должен как бы понять и определиться, кто мы, где мы и как реагировать на те или другие сигналы и в нашей совести, и в обществе, которое нас окружает. Потому если вам этот курс интересен, если вы хотите продвинуться дальше в вашем духовном развитии, если вы хотите убрать преграды или камни, которые препятствуют вам духовно расти и развиваться, то это очень хорошая возможность молитвенно исследовать себя и расчистить дорогу. Потому что согласитесь, что развиваться мы должны. Это обязательно, это необходимо. Как ребенок физически развивается, так и духовно человек должен развиваться. Он должен познавать Бога больше и больше. Год за годом моя духовная жизнь должна продолжаться, она должна развиваться. Потому я приглашаю вас пройти этот курс вместе с другими людьми на платформе forspirit.org. Если вы хотите распечатать это пособие и пройти в ваших домашних группах, в вашей поместной церкви, или вы хотите предложить пастору, если не весь курс, то хотя бы отдельные его части, хотя бы фрагменты или отдельные уроки, их можно пройти со всей церковью. Так делают многие, и это приносит хороший плод. Поэтому ожидаем вас на нашей странице forspirit.org.
2: Самопознание во свете духовных законов. Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.
3: Библия говорит.
4: Дорогие, мир вам! Мы очень рады снова быть с вами. И если вдруг случилось такое, что вы впервые, и у вас есть вопрос, который вы хотели бы задать, это очень легко сделать. Под каждым видео у нас есть ссылочка. Нужно нажать, написать ваше послание, и мы его получим. А сейчас вопрос. Алексей Алексеевич, интересный вопрос. Задает его Андрей из Беларуси. Часто из-за кафедры слышу такое выражение. Когда мы предстанем перед Богом, то будем отвечать за то или за другое. Я понимаю, что написано «все дадут отчет», но я ведь верующий человек, я спасенный, я оправданный Христом. А верующий на суд не приходит. Каким образом я, как верующий человек, буду отвечать за свои поступки в вечности перед Богом?
5: Очень хороший вопрос. Действительно, он касается такой сложной темы, в которой Священное Писание с одной стороны говорит о том, что на суд не приходит, а с другой стороны, помнишь, написано в послании Петра, время начаться суду с Дома Божьего. То есть, и больше того, в Евреям, 12 главе, сказано, бьет же всякого сына, которого принимает. То есть, Бог наказывает своих детей. Если не наказываетесь Богом, значит, вы не дети его. То есть, это очень серьезные тексты, которые часто не совсем стыкуются друг с другом, если мы не понимаем всей вот схемы того, как Священное Писание объясняет нам спасение. Так вот, этот человек прав в том, что в действительности мы оправданы праведностью Иисуса Христа. И верующий в Него, Иисус Христос говорит в Евангелии Иоанна, не судится и на суд не приходит. Почему на суд не приходит? Потому что Иисус Христос осужден за наши грехи. Потому что на Голгофском кресте Иисус Христос понес наказание за каждый грех, который сделал я, ты и любой человек, который доверил Христу свою жизнь. В этом смысл спасения. Вот почему все теории, связанные с чистилищем, или какие-то подобные теории, в которых человек как бы отрабатывает свои грехи, они абсолютно несостоятельны, потому что они, во-первых, не библейские, а во-вторых, они не решают глобальной проблемы абсолютного статуса праведности человека. Он только Христом может быть обеспечен. Вот в этом отношении написано, верующий не судится, на суд не приходит. Но с другой стороны, когда мы говорим о том, что Иисус Христос принял тебя, такого, как ты есть, грешника, и покрыл своей праведностью, и вменил не только свою праведность, а свою жизнь тебе, Он, приняв тебя, работает над того, чтобы помочь тебе практически преобразоваться в Его образ. Вот почему, когда мы говорим о спасении, то оно включает в себе не только юридический аспект, он включает в себе духовный аспект. Вот почему Иисус говорит о том, должно вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Угу. Вот почему Иисус говорит о том, что всякий рожденный свыше, он обязательно будет любить родившего, это евангелист Иоанн говорит, и он будет возрастать в характере того, кто его родил. Мы видим ряд мест об этом. Христос говорит об этом в Евангелии Иоанна. Мы видим, апостол Павел говорит об этом в послании к Колоссянам, в послании к Коринфянам, вернее, в послании к Ефесянам. То есть множество мест, которые говорят о процессе нашего духовного роста. Так вот, в процессе того, пока мы духовно растем, этот процесс продолжается всю жизнь, мы делаем что-то согласованно с волей Божией, со Христом. И вот все то, что сделано согласованно с волей Божией, в гармонии с Богом через Иисуса Христа, все это приносит положительный результат, добрый плод производит. А все то, что мы сделали без Иисуса Христа, то, что мы сделали противясь Его воле, противопоставляя себя Его воле, вот все это, оно производит плохой плод. Угу. Апостол Павел говорит об этом очень ясно в послании Галатам, 6 главе, где он говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, угу. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. То есть все то, что каждый христианин делает по плоти, будет приносить плохие результаты, разрушающие результаты. Вот в общем, в этом-то и заключается смысл освящения. И вот в связи с этим апостол Павел говорит в 5 главе 2 послания к Коринфянам о так называемом судилище. Там написано следующее, 10 стих. «Ибо всем нам, он имеет в виду верующих, должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть речь идет о другом типе суда. Вот здесь слово «судилище» – это слово «бема» греческое. Может быть, слышали такое выражение «бемасит». То есть это место, на котором заседали судьи, присуждающие награды спортсменам, которые соревнуются. Это были Олимпийские игры или Истманские игры, еще в то время были в Коринфе. И вот люди, которые сидели вот в этом, или место, в котором заседали эти судьи, называлось то, как переведено по-русски, судилище. То есть это не суд у Великого Белого Престола, а это суд, в котором Иисус Христос, он выдает награды, или он одобряет того или иного человека. Это помнишь, как тот, кто имел 2 таланта, 5 талантов, 10 талантов, и вот они приходят, и вот ему говорят: хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господину, ты 2 таланта или 5 талантов. То есть речь идет о определенных наградах. И когда мы говорим о наградах, то это не золото, которое каждый получит там мешками. Это не какие-то вещи. Наша награда на небесах, апостол Павел называет, готовится мне венец праведности. И не только мне, а всем возлюбившим пришествие его. Это еще одно сравнение — венец. Христос говорит: собирайте себе сокровища на небесах. Речь идет о нашей способности, насколько я могу определить, анализируя книгу Откровения, о нашей способности вот там на небесах отражать славу Божию. То есть мы все будем сотрудниками того, что Бог делал через нас. И вот чем больше человек стал носителем Божьего отношения, Божьего духа, Божьего действия, Божьей атмосферы, чем больше он этого сделал, тем больше будет вот эти дела мои, сделанные здесь, они будут очевидно присутствовать там. Вот в этом отношении Бог будет судить. Но здесь есть еще одна важная деталь, о которой я уже упомянул. Дело в том, что Бог судит своих детей уже здесь на земле. То есть мы несем последствия за то, что мы делаем здесь на земле. Например, человек гневный, не контролирующий себя, он будет нести последствия в своей жизни и жизни его окружения. Он верующий, он спасенный, он будет на небесах. Но печальные последствия своих греховных действий он будет здесь пожинать. Точно так же человек нечестный, точно так же человек похотливый, точно так же человек, который ищет что-то своего, гордый, утверждающий себя, обязательно Бог, кого любит, того наказывает. Бог будет приводить этих людей, нас приводит. Я это в своей жизни ощущаю. Каждый из нас, внимательно посмотри в свою жизнь, и ты увидишь. И знаешь что? Верующие люди, они благодарны даже Богу за это. Они видят, как это помогает нам видеть себя, свою слабость или свои какие-то падения и провалы, и искать Божьего освобождения.
4: Да, это чудесно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Ого. Друзья дорогие, если вы получили благословение через эту передачу, поделитесь с другими. Поставьте лайк, если еще не подписаны, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На сегодня все. Благослови вас Господь.
3: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!
6: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
7: The FDA is permitting the first new sunscreen ingredient in more than 20 years, according to an FDA release. The agency is adding bemotrizinol to the list of permitted sunscreen active ingredients. The FDA considers the ingredient to be generally recognized as safe and effective for use in sunscreens by adults and children 6 months of age and older. DSM Nutritional Products will exclusively sell bemotrizinol under the brand name Parsol Shield in the U.S. for 18 months, starting in August, but other manufacturers will be able to market it once the period ends. NASA has announced the crew of its Artemis 3 mission. The crew consists of Commander Randy Bresnik, Pilot Luca Parmitano, and Specialist Andre Douglas and Frank Rubo. Artemis Program Manager Jeremy Parsons.
8: Since adding the Artemis 3 test flight before our first crewed moon landing, our team is focused on developing the mission to test about as much as we can how we operate with our commercial partners across systems, teams, software, and hardware.
7: The mission is set for mid to late next year. Santa Monica officials are urging people to stop feeding the squirrels at Palisades Park. Daniel Martindale reports.
9: The hundreds of brown squirrels that frequent the park are native to the area, but wildlife experts say in recent years people have fed them junk food, which has caused the population to balloon. They're naturally known to burrow in the area's cliffs in search of food. Marcia Ryback, the director of Coast and Canyon Wildlife Rehabilitation, says if people stopped feeding the squirrels, the population would naturally dwindle to more sustainable levels. Last year, Santa Monica officials posted signs in the park asking people to stop feeding the squirrels.
7: A helipad will remain at Mar-a-Lago after Donald Trump's time in office. The Palm Beach Town Council today approved a request from the U.S. Secret Service to allow the helipad to stay until there are no more protectees living on the property. While Trump is still president, it may only be used for official presidential business, with any private, recreational, or commercial use prohibited. Rob Martier, NBC News Radio.
10: Driving it home with Patty Vasquez.
11: Really, we need to start accepting that the vision that these people have, you know, the Heritage Foundation, Musk, Alito, and Clarence Thomas, they are prepping us for a dictatorship. We need to destroy the democracy from the inside, making it dysfunctional and not functioning at all, so that they can take it over with their form of dictatorship and make this a corporate entity.
12: Don't miss Driving It Home with Patty Vasquez. Weeknights, 12 a.m. and weekdays at 10 a.m.
13: This is Martha Norwalk. Every Sunday morning, beginning at 9 a.m., thanks in part to NewProSupplements.com, we cover the world of animals. This week, June 14th, it's our energy balancing show, and best practitioner and energy codes gal, Linda Rasmussen, will join us. We'll take your phone calls, and Linda will help you or your animal friends with emotional, behavioral, or physical issues. I hope you can join us and plan to call in for your free remote treatments. Martha Norwalk's Animal World, Sunday morning, 9 a.m. to noon, right here on Alternative Talk, AM 1150.
14: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
15: 声声有情
16: 1150 AM 西雅图中文电台，
15: 这里是您的信息中心，
16: 这里是您的心灵港湾，
15: 这里是您的精神家园，
16: 西雅图华人自己的中文电台。
17: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
18: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。
17: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3。
18: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
19: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。各位听众大家好，今天是2026年6月9日星期二，农历4月23，我是朗清。周二到周五的专题节目分别是家庭生活、美国故事、读书观影和专家论坛。周二到周五的西城夜话的话题分别是往事如风、情感夜线、京津校园和艺术人生。周五到周日的节目都是从晚上6点开始，周六的节目包括这里是江苏心理漫谈、评书连载、西雅图少年说、解读美国、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫，以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目，广播频段是 AM1150 或者 HTFM98.9 Channel 3，网上收听的网址是1150kknw.com/lessonline。手机收听，请下载 Chinese Radio Seattle 应用来收听我们的节目。
20: 汇集天下大事，聚焦华人热点。AM 幺幺五零，西雅图中文电台新闻夜线。
19: 下面播报国际新闻。中东紧张局势6月9日进一步升级，美国中央司令部当天对伊朗南部多处目标发动打击，称这是对一架美军阿帕奇直升机在霍尔木斯海峡附近坠落事件的相称回应。伊朗伊斯兰革命卫队随后发表声明称，已出动无人机袭击位于巴林的美国第五舰队目标，以报复美方此前对伊朗南部海岸多地发动的攻击。声明说，美方以虚假借口袭击了波斯湾沿岸的贾斯克、希拉克和格什姆，造成贾斯克一座通信塔和当地两座水箱被毁。 目前美方尚未公布新的伤亡情况。外界担心美伊在霍尔木斯海峡附近的直接军事摩擦可能进一步冲击地区安全和能源运输。据路透社报道，联合国秘书长古特雷斯6月9日呼吁中东各方立即停止暴力，避免地区冲突继续扩大。他同时要求恢复加沙人道援助通道，保障平民获得食品、医疗和基本生活物资。然而就在同一天，以色列对黎巴嫩南部城市推罗附近发动空袭。黎巴嫩方面称，袭击造成至少8人死亡。以色列军方表示，空袭目标和武装组织行动有关，但黎巴嫩方面指责以方进一步扩大冲突范围。近几天，以色列、伊朗、黎巴嫩真主党以及美国在中东的军事行动交织升级，使原本脆弱的停火努力面临更大的压力。联合国警告，如果各方继续与报复方式回应袭击，冲突可能迅速外溢，给整个地区带来更严重的人道和安全危机。据路透社报道，乌克兰总统泽连斯基6月9日表示，乌克兰已与拉脱维亚签署新的无人机合作协议。拉脱维亚将继续向乌方提供无人机和相关军事支持。泽连斯基说，无人机已经成为乌克兰前线防御和远程打击的重要工具。欧洲伙伴的持续援助对乌克兰抵抗俄罗斯的进攻至关重要。同一天，欧盟也提出第21轮对俄制裁方案，目标包括俄罗斯银行、加密货币平台以及帮助莫斯科规避现有限制的金融和贸易系统。欧盟官方表示，新制裁旨在进一步削弱俄罗斯为战争筹款的能力。随着战线战事的拖延，欧洲一方面继续增加对乌军事援助，另一方面也试图通过金融和能源制裁对俄罗斯施加更大的压力。据《华尔街日报》报道，美国国防部6月9日更新所谓中国涉军企业名单，将约20多家的中国企业新增列入，包括阿里巴巴、百度、比亚迪、药明康德、宇树科技以及路由器企业 TP-Link 相关实体等。五角大楼称，这些企业被认定协助北京发展军事能力，进入名单后不得与美军开展业务，也可能面临声誉和市场的影响。报道指出，这份名单每年更新，反映美国国家安全部门认为中国正利用民营企业推动军事现代化。中国驻美使馆回应称，美方是在泛化国家安全概念，制作歧视性名单，打压中国企业。阿里巴巴、百度、比亚迪和康明康德均表示自己不属于中国军事企业，并正评估采取措施争取从名单中移除。下面是天气预报。大西雅图地区今晚小雨，最低气温华氏50度，摄氏10度。明天多云，最高气温华氏64度，摄氏18度。最低气温华氏50度，摄氏10度。您正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:09。下面播报中国新闻。伊朗冲突继续紧张，面对霍尔木斯海峡的封锁，中国正在加强其油气储备，这是封锁霍尔木斯海峡的后果之一。北京要求其独立炼油企业不惜一切代价生产燃料，以减轻中东战争带来的影响。但随着这些炼油企业亏损增加，当局的这种要求可能会有所缓解。面对疲软的燃料的需求，中国预计将增加原油库存的提取量，炼油商将进一步减少进口，同时维持产量限制。中国的中小型独立民营企业炼油厂，绰号茶壶，严重依赖伊朗石油，而中东爆发冲突开始以来，其利润率大幅下降。国际因为这些企业购油方式与中国大型企业迥异，也就是不签连续长期合同，而是间歇性分批采购，零散的如同茶壶注水。国际对中国小型民营炼油厂给了一个绰号，统称为我茶壶。其中山东省是这些企业之最。廉价原油曾使伊朗得以度过炼油利润极低的时期， 但随着美国加强收紧贸易制裁，以迫使德黑兰达成和平协议，这些低价的原油几乎消失殆尽。结果，伊朗对华石油出口量在五月份暴跌至每日约100万桶，为2025年1月以来的最低水平。为了吸引中国买家，七月份交割的伊朗轻质原油价格比市场价跌了1美元多。与此同时，俄罗斯远东地区原油价格也出现下跌。安全库存是指为了防止缺货和避免向客户做出过多的承诺而预留的库存。分析人士和业内人士表示，面对疲软的燃料需求，中国预计将增加原油库存的提取量，炼油商将进一步减少进口，同时维持产量限制，以最大限度地减少炼油损失，保持安全库存量。全球最大的原油进口国的需求疲软在一定程度上抑制了全球油价。尽管美国和伊朗之间达成了脆弱的停火协议，但五月份全球油价仍下跌了19%。此外，霍尔木兹海峡已连续第3个月基本关闭。北京已采取一系列措施保护国家免受中东原油价格飙升的影响，包括最大限度地增加国内钻探，限制燃料出口，以及发放额外的进口配额，以鼓励购买打折的俄罗斯和伊朗石油。据预测，五月份原油海运进口量可能降至10年来的最低水平，为每日645.1万桶，而四月份为每日810万桶。Kepler 是一家数据智能公司，致力于开发原材料领域的透明度解决方案。另一家船舶追踪公司 Vortexa 则预计五月份进口量在每日700万到750万桶之间。此前，中国四月份原油进口总量同比下降20%，至每日930万桶。至于进口量降至10年来的最低水平，预计中国将更多的动用其石油储备。法国世界报周二刊发文章，报道中国当局不希望把中国富人把资金转移到国外。该报驻北京记者蒂博在其专栏中提出，资金外流让越来越多的中国政府紧张。就金融从业者及中国富裕家庭长期以来使用的资金转移渠道，北京正在加强监管。文章表示，对金融流动的控制本质上是政治控制的延伸，目的在帮助执政者掌控风险。因此，在中国，资金外流的监管始终是一个极其重要的问题。作为全球第一大出口国，中国允许企业因贸易往来进行外汇兑换，但北京担心投机性资本的大进大出会动摇经济稳定，因而对资本外流实施严格的限制。例如，中国公民每年最多只能合法汇出5万美元，主要用于境外旅游、留学等支出。然而，随着中国经济增速放缓，以及房地产市场在过去5年显著降温，中国富人开始寻求新的高收益投资渠道。一些人还希望将资金转移至海外，为家人乃至未来的自己在体制之外寻找新的落脚点。中国富人将资金转移到海外的渠道五花八门，远比过去把现金藏在大衣夹层中带出国境的传统方式复杂得多。常见的做法包括，在澳门典当行里用人民币购买高价名表后，再把高价名表用美元卖出，或者通过赌场完成资金转换，或者使用加密货币，或是借助跨境地下钱庄，通过境内外资金对冲的方式完成转移，因而无需实际的跨境汇款。还有一些转移资金的东道，甚至长期处于半公开的状态，仅将储蓄转移至海外，也提前为未来可能移居的移民海外铺路。法国世界报写道，北京定期打击各种资金外流的渠道。10年前，北京就曾针对外资外流展开过一次大规模的整治。当时中国股市剧烈震荡，政府担心人民币可能出现失控式贬值，而当前情况有所不同。2025年，中国贸易顺差创下1.2万亿美元的新高， 全球市场对人民币支付中国供应商货款的需求超过了资金外流的规模。近几个月以来，人民币对美元反而呈现升值的趋势。在这一背景下，中国政府最近发起专项行动，打击帮助中国投资者进行境外证券交易的平台。三家券商，总部位于新加坡的